0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

Tu devi come septini. Ja odzies mā Radio Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр требует ответов о случаях смерти в местах заключения. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр юстиции Эдвард Смилтенс поручил управлению мест заключения до 10 июня представить подробный отчет о случае смерти несовершеннолетнего заключенного в больнице Олынской тюрьмы, а также об общей ситуации со случаями смерти и самоубийств в местах заключения. Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства юстиции, резолюция была издана после опубликованной в СМИ информации о происшествии в больнице Олынской тюрьмы и статистике смертных случаев в местах заключения. В прошлом году в местах заключения ушли из жизни 32 человека. Смилтенс подчеркивает, что необходимо обеспечить ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из таких случаев делают выводы. Министр юстиции обращает внимание на то, что государство не должно отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей. Смилтенс потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до и после инцидента, а также обобщить данные о случаях смерти, произошедших в местах заключения в 2025 году и за первые 5 месяцев 2026 года, включая самоубийство. Одновременно управление мест заключения должно представить отчет о реализованных мерах в области охраны психического здоровья несовершеннолетних заключенных, оценки и предотвращения риска самоубийства, а также о планируемых улучшениях в сфере безопасности и надзора. Министр юстиции отмечает, что особое внимание следует уделить охране психического здоровья несовершеннолетних заключенных, своевременному выявлению рисков и действиям по их предотвращению, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Служба новостей латвийского телевидения сообщала, что незадолго до Рождества в больнице Олынской тюрьмы умер 17-летний юноша. В тюрьме он находился за употребление наркотических веществ и кражи. Родители были лишены родительских прав. После очередного правонарушения и отбывания наказания в тюрьме юноша попал в детское воспитательное учреждение Эзермала. Молодого человека неоднократно переводили в больницу Олынской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и причинения себе вреда. Руководитель структурного подразделения Рижского центра социального ухода Эзермала Агне Либаре рассказала, что он совершал уже несколько попыток нанесения себе вреда, о которых было известно управлению мест заключения. Управление мест заключения отказалось комментировать случай, ссылаясь на просьбу семьи о конфиденциальности и деликатный характер темы, и указало, что начатый уголовный процесс был прекращен в феврале за отсутствием состава преступления. Мать юноши это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что не получила ясных ответов о смерти сына. Это единственный случай за последние 5 лет, когда в заключении умер несовершеннолетний. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистые, температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В начале этого года в Латвии было больше всего 38 и 39 летних жителей. Далее об этом и других событиях более подробно. В начале этого года в Латвии проживало больше всего 38 и 39-летних жителей, свидетельствует информация Центрального статистического управления. В начале этого года в Латвии насчитывалось 1 845 096 жителей, из них 988 497 женщин и 856 599 мужчин. Из всех жителей больше всего 29 498 человек в начале этого года были в возрасте 38 лет, в том числе 15 207 мужчин и 14 291 женщина. В свою очередь, 29 348 жителей на начало этого года были в возрасте 39 лет. Из них 15 163 мужчины и 14 185 женщины. Еще 28 453 жителя были в возрасте 42 лет, в том числе 14 786 мужчин и 13 667 женщин. Кроме того, в начале этого года в стране насчитывалось 257 человек в возрасте 100 лет и старше, в том числе 226 женщин и 31 мужчина. В субботу в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. В начале новой рабочей недели на погоду в Латвии будет оказывать влияние пересекающий восточную часть страны центр циклона, в результате чего юго-восточных регионов достигнет зоны интенсивных осадков. Сегодня в течение дня прояснения возможны лишь местами. На большей части территории страны пройдет дождь, в западных и центральных районах местами возможны сильные ливни и грозы. В то же время юго-востока страны уже с утра достигнет более обширная зона осадков, которая в течение дня будет смещаться на север и принесет сильный дождь, местами грозу с локальными ливнями. Хотя будет преобладать слабый ветер, под грозовым облаками он может стать порывистым. Воздух почти по всей стране прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Во вторник и среду прогнозируется переменная облачность. Во многих местах выглянет солнце. В ночь на вторник и в утренние часы дождь ожидается в основном на востоке страны, а в Видземе продолжатся сильные ливни и местами будут слышны раскаты грома. В среду дождь ожидается на большей части территории страны, хотя интенсивность осадков уже будет меньше. При слабом ветре во вторник в отдельных районах образуется туман, а в среду ветер сменит направление на южное от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит плюс 10, плюс 15. В среду дневная температура воздуха во многих местах будет уже ниже, чем в начале недели. Во второй половине недели погоду продолжит определять несколько циклонов. Поэтому, хотя солнце будет чередоваться с облаками и продолжит дуть слабый ветер, погода будет богатой на осадки и влажной. Воздух как ночью, так и днем немного остынет. Днем его температура уже не превысит отметки плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С ростом числа иммигрантов из Азии и Африки в Латвии пропорционально повышается угроза радикализации мусульман. Далее об этом и других событиях более подробно. В последние годы с ростом в Латвии числа иммигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, признал в беседе с журналистами начальник службы государственной безопасности Нормунд Межвиец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам, поэтому национальная антитеррористическая система создается на протяжении многих лет. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул начальник службы госбезопасности. Он напомнил, что проявления терроризма в своем техническом исполнении аналогичны диверсионным и саботажным действиям. В последние годы Латвия также сталкивается с повышенными рисками диверсии и саботажа, и источником этих угроз является Россия. При этом Межвиец подчеркнул, что организация учений на минувшей неделе не была связана с повышенным уровнем террористической угрозы Латвии. Чтобы развивать эффективную антитеррористическую систему, необходимо постоянно тренироваться и готовиться к возможной эскалации угроз, пояснил начальник СГБ. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул глава СГБ. В 2023 и 2024 годах служба госбезопасности начала 4 уголовных процесса в связи с терроризмом, а именно по факту обучения людей проведению терактов и распространению пропаганды в интернете. Один из задержанных был несовершеннолетним, что подтверждает риски, которые могут создавать и малолетние. Еще в одном случае у человека были проблемы с психическим здоровьем, что свидетельствует и о таком факторе риска. Говоря о вербовке России латвийских подданных для диверсионной деятельности, Межвиец указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по его словам, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но СГБ не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил начальник службы государственной безопасности. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый, температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Микс FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В начале этого года в Латвии было больше всего 38 и 39-летних жителей. Далее об этом и других событиях более подробно. В начале этого года в Латвии проживало больше всего 38 и 39-летних жителей, свидетельствует информация Центрального статистического управления. В начале этого года в Латвии насчитывалось 1 845 096 жителей, из них 988 497 женщин и 856 599 мужчин. Из всех жителей больше всего 29 498 человек в начале этого года были в возрасте 38 лет, в том числе 15 207 мужчин и 14 291 женщина. В свою очередь, 29 348 жителей на начало этого года были в возрасте 39 лет. Из них 15 163 мужчины и 14 185 женщины. Еще 28 453 жителя были в возрасте 42 лет, в том числе 14 786 мужчин и 13 667 женщин. Кроме того, в начале этого года в стране насчитывалось 257 человек в возрасте 100 лет и старше, в том числе 226 женщин и 31 мужчина. В субботу в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. В начале новой рабочей недели на погоду в Латвии будет оказывать влияние пересекающий восточную часть страны центр циклона, в результате чего юго-восточных регионов достигнет зоны интенсивных осадков. Сегодня в течение дня прояснение, возможно лишь местами. На большей части территории страны пройдет дождь, в западных и центральных районах местами возможно сильные ливни и грозы. В то же время юго-востока страны уже с утра достигнет более обширная зона осадков, которая в течение дня будет смещаться на север и принесет сильный дождь, местами грозу с локальными ливнями. Хотя будет преобладать слабый ветер, под грозовым облаками он может стать порывистым. Воздух почти по всей стране прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Во вторник и среду прогнозируется переменная облачность. Во многих местах выглянет солнце. В ночь на вторник и в утренние часы дождь ожидается в основном на востоке страны, а в Видземе продолжатся сильные ливни и местами будут слышны раскаты грома. В среду дождь ожидается на большей части территории страны, хотя интенсивность осадков уже будет меньше. При слабом ветре во вторник в отдельных районах образуется туман, а в среду ветер сменит направление на южное от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит плюс 10, плюс 15. В среду дневная температура воздуха во многих местах будет уже ниже, чем в начале недели. Во второй половине недели погоду продолжит определять несколько циклонов. Поэтому, хотя солнце будет чередоваться с облаками и продолжит дуть слабый ветер, погода будет богатой на осадки и влажной. Воздух как ночью, так и днем немного остынет. Днем его температура уже не превысит отметки плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачность. С прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM
1: 102.7.
0: Виньес.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Истребители НАТО сбили дрон над Латвией. Далее об этом и других событиях более подробно. Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подтвердили национальные вооруженные силы. Французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии впервые сбили беспилотник, залетевший в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы. Утром понедельника, 8 июня, в Латвии было объявлено предупреждение о вероятной воздушной угрозе воздушному пространству. Позже военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях, а также сообщили, что угроза возможна в Алукснэнском и Балтском краях. Это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. Угроза в воздушном пространстве Латвии миновала. Национальные вооруженные силы напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также национальные вооруженные силы сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии будет заблокирован доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, свидетельствует сообщение Национального совета по электронным СМИ. В решении указано, что на Wildberries доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР и войной России в Украине. Кроме того, совет решил ограничить доступ к ряду других сайтов, в том числе Labyrinth.ru и LifeLeap.ru. В решении указано, что на упомянутых сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России в Украине, легитимизирует принадлежность России оккупированных и аннексированных территорий Украины, а также формирует позитивное отношение к России. По мнению Совета, такой контент может угрожать информационному пространству и национальной безопасности Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии стали чаще откладывать крупные покупки. Далее об этом и других событиях более подробно. Планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными, сообщил банк «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. 43% респондентов за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования – мебели, электроники, бытовой техники. Аналогичная тенденция ожидается и в дальнейшем, поскольку 41% опрошенных планируют продолжать ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления выявляют противоречие между осторожностью жителей и реальными расходами, отмечают в банке. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня, остаются позитивными как в продовольственной, так и не в продовольственной розничной торговле. Этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например, для замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до минус 8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился, комментирует экономист банка Карлис Пургелис. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем, увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% указывает на то, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например, покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%, поясняет Пургелис. Данные опроса жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом на товары повседневного потребления и продукты питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье или дорогую технику жители продолжат оценивать с осторожностью. Залетевший сегодня утром на территорию Латвии дрон был сбит в Бердзгальской волости Резекненского края, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба национальных вооруженных сил по вопросам поддержки бригадный генерал Каспарс Здановскис. Он уточнил, что дрон был уничтожен в 10 часов и 5 минут. Залетевший в воздушное пространство Латвии дрон был сбит недалеко от Роговки в Резекненском крае. По предварительной информации, имущество или люди в результате взрыва не пострадали. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку в настоящее время критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы крови очень низкие. Для лечения пациентов в больницах ежедневно необходима помощь доноров, сообщили в центре. В этом году по сравнению с прошлым годом зарегистрировано примерно на 2500 донаций меньше. При этом спрос на компоненты крови растет. В мае медучреждения запросили на 130 доз больше, чем в апреле. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. В центре напоминают, что и летом в больницах находятся пациенты, которым помощь доноров жизненно необходима. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачность. С прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Pievienojies mēnesis aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga – jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Число вакансий в Латвии в прошлом году сократилось. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800 или 8,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100 или 9,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а в публичном секторе 8 900 вакансий, что меньше примерно на 700 или 7,3%. Из всех доступных в Латвии рабочих мест, занятых и вакантных, 2,2% были вакантными. Из них в общественном секторе 3%, в частном 1,8%. В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17,900 или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400 или на 3,5%, а в общественном секторе сократилось на 2500 или 0,8%. Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов – 3,7%, в основной группе профессий – 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного, рыбного хозяйства – 3%. Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в госуправлении – 6%, в горнодобывающей промышленности разработки карьер – 5,7%, в сфере административных вспомогательных услуг – 3,6%, в сфере здравоохранения и социального ухода – 2,6%. В регионах в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге – 2,8%, или 13 900 вакансий, а самая низкая в Латгале – 1,1% или 700 вакансий. Рига вновь оказалась среди самых доступных городов Европы для короткого туристического отдыха согласно свежему рейтингу City Costs Barometer 2026. Исследование оценивает стоимость типичного уикенда в европейских городах, включая проживание, питание, транспорт и основные туристические услуги. По данным отчета, столица Латвии заняла 6-е место в рейтинге самых недорогих городов Европы. Средняя стоимость короткой поездки в Риге оценивается примерно в 321 евро за уикенд на двоих. В рейтинг также вошли Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин, Белград. Таким образом, Восточная Европа вновь доминирует в списке самых доступных направлений для путешествий. Аналитики отмечают, что города Балтии и Восточной Европы сохраняют ценовое преимущество за счет более низких цен на проживание, доступного общественного транспорта, стабильного туристического предложения, умеренной стоимости ресторанов и развлечений. Самым дешевым городом Европы в 2026 году стал Сараево, где стоимость короткого отдыха составляет около 252 евро. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачное с прояснениями погоды. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, на море до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньяс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачность. С прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: 7.
1: Yo, this is ESMR, Radio Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачность. С прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
1: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачность. С прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачность. С прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачность. С прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.

0: anybody else.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Истребители НАТО сбили дрон над Латвией. Далее об этом и других событиях более подробно. Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подтвердили национальные вооруженные силы. Французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии впервые сбили беспилотник, залетевший в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы. Утром понедельника, 8 июня, в Латвии было объявлено предупреждение о вероятной воздушной угрозе воздушному пространству. Позже военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях, а также сообщили, что угроза возможна в Алукненском и Балтском краях. Это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. Угроза в воздушном пространстве Латвии миновала. Национальные вооруженные силы напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также национальные вооруженные силы сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии будет заблокирован доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, свидетельствует сообщение Национального совета по электронным СМИ. В решении указано, что на Wildberries доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР и войной России в Украине. Кроме того, совет решил ограничить доступ к ряду других сайтов, в том числе Labyrinth.ru и LifeLeap.ru. В решении указано, что на упомянутых сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России в Украине, легитимизирует принадлежность России оккупированных и аннексированных территорий Украины, а также формирует позитивное отношение к России. По мнению Совета, такой контент может угрожать информационному пространству и национальной безопасности Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачность. С прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии стали чаще откладывать крупные покупки. Далее об этом и других событиях более подробно. Планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными, сообщил банк «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. 43% респондентов за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования – мебели, электроники, бытовой техники. Аналогичная тенденция ожидается и в дальнейшем, поскольку 41% опрошенных планируют продолжать ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления выявляют противоречие между осторожностью жителей и реальными расходами, отмечают в банке. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня, остаются позитивными как в продовольственной, так и не в продовольственной розничной торговле. Этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например, для замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до минус 8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился. Комментирует экономист банка Карлис Пургелис. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем, увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% указывает на то, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например, покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%, поясняет Пургелис. Данные опроса жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом на товары повседневного потребления и продукты питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье или дорогую технику жители продолжат оценивать с осторожностью. Залетевший сегодня утром на территорию Латвии дрон был сбит в Бердзгальской волости Резекненского края, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба национальных вооруженных сил по вопросам поддержки бригадный генерал Каспарс Здановскис. Он уточнил, что дрон был уничтожен в 10 часов и 5 минут. Залетевший в воздушное пространство Латвии дрон был сбит недалеко от Роговки в Резекненском крае. По предварительной информации, имущество или люди в результате взрыва не пострадали. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку в настоящее время критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы крови очень низкие. Для лечения пациентов в больницах ежедневно необходима помощь доноров, сообщили в центре. В этом году по сравнению с прошлым годом зарегистрировано примерно на 2500 донаций меньше. При этом спрос на компоненты крови растет. В мае медучреждения запросили на 130 доз больше, чем в апреле. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. В центре напоминают, что и летом в больницах находятся пациенты, которым помощь доноров жизненно необходима. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Число вакансий в Латвии в прошлом году сократилось. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800 или 8,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100 или 9,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а в публичном секторе 8 900 вакансий, что меньше примерно на 700 или 7,3%. Из всех доступных в Латвии рабочих мест, занятых и вакантных, 2,2% были вакантными. Из них в общественном секторе 3%, в частном 1,8%. В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17,9% или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400 или на 3,5%, а в общественном секторе сократилось на 2500 или 0,8%. Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов – 3,7%, в основной группе профессий – 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного, рыбного хозяйства – 3%. Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в госуправлении – 6%, в горнодобывающей промышленности разработки карьеров – 5,7%, в сфере административных вспомогательных услуг – 3,6%, в сфере здравоохранения и социального ухода – 2,6%. В регионах в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге – 2,8%, или 13 900 вакансий, а самая низкая в Латгале – 1,1% или 700 вакансий. Рига вновь оказалась среди самых доступных городов Европы для короткого туристического отдыха согласно свежему рейтингу City Costs Barometer 2026. Исследование оценивает стоимость типичного уикенда в европейских городах, включая проживание, питание, транспорт и основные туристические услуги. По данным отчета, столица Латвии заняла 6-е место в рейтинге самых недорогих городов Европы. Средняя стоимость короткой поездки в Риге оценивается примерно в 321 евро за уикенд на двоих. В рейтинг также вошли Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин, Белград. Таким образом, Восточная Европа вновь доминирует в списке самых доступных направлений для путешествий. Аналитики отмечают, что города Балтии и Восточной Европы сохраняют ценовое преимущество за счет более низких цен на проживание, доступного общественного транспорта, стабильного туристического предложения, умеренной стоимости ресторанов и развлечений. Самым дешевым городом Европы в 2026 году стал Сараево, где стоимость короткого отдыха составляет около 252 евро. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачное с прояснениями погоды, столбики термометров поднимутся до плюс 23, на море до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.